0: уяаматтиаммариарсуу уллаагилератсигуқимми пикариаалэк паллиаарармата хаггиярулугиаттигу кангисаартааммариллутик ба таммутаалуктаагулуарами санеққусимматуортааллуни таппугу никувиттуарулааиннаагуммат упактаагааллуксу наннулааммариллутэлу туктоқаттарлутэлу алианайтуулаақсимагивортааттумани тамба оқаасиккаеруттууми жуалу
1: атай
0: тамба укеаккут атаахсималератта амернеқимааллута амикуллута амиутилиалуулератта туктуликсиоқулуияратта амиутилиалуулератта маккунинга қарликсариаунеартумиллу алерсик гинеартавуллу тамаккунинга аннераксиккиартуллута пиярекиннигуник илангеқимаксутигу таану тареулеарлута қиммивуллу туктунут пигжортиджууминассулерлугит қиммиерсеққаргиатигия аттаатта туктуна тава укеангулертиллугу си тааккуалу тареермиоқутивут упақаттаути юннарсигатта қиммукси гуллута таллимаангуйугуллукеақ амиисулерпугут укеангуммакангерлуктаанна пуимаруйуклуни нанну тумиги нутаавиниалуи тамаунгу сигьямуангаллутик таама кипилаорлутик сунаапа тава тамаанииллернерамик мисиксарами кингеққуллунитигут сааммо қимаксиннерлутик малераалууллунилу таманна тааккуагли хим унгасиксиёрлуиннаа каниппалааруарнерлутик таанунга унгуллараттигу химми нанорсисикааллартуаагатта таанна химми каттиалаагааруппут химмиги таанунга саангангиллутин ааулларпат аа таавунга миксаанаунгитту ингеққалерлуна уванга унгуллартугиугама такуяукаутигиллунилу ангуваллиагаттиуяарсуппаккаттиккук суккааттуми таавана аангасаавиаоруйуктоқ тунгиму сааппаллиаваккаме ангутиваллиангиннаауярпакками макуугнитааккуа кимуксиунгмиё кимааннераттикку тава ашуила хугерегса улуулерлуни китонгарии
2: ая ая я ая я я тамаяе коллего